0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Алло, ты в бужиде стоишь? Давно хотел сказать, побежи, что ты меня псуешь.